0: Freirad.
1: Вас что, стажируют? Вас отстажируют, и вы будете начальником потом
2: полиции. Армии там ждем.
1: Все, ждет Армии. Дай Бог здоровья.
2: Удачи, удачи, Николай. Всего доброго.
1: Веду Ириш, господи, стажируют вас отстажируют, и вы будете начальником потом полиции.
2: Все, Армии там ждем.
1: Все, ждет Армии. Дай Бог здоровья.
2: Удачи, удачи, Николай. Всего доброго.